Я это все писал о вас, бедных крысах. Жалел, нет у меня груди. Я кормил бы вас доброй нэненькой. Теперь я немного высох. Я блажененькой. Но зато кто, где бы мыслям дал такой нечеловечий простор?

маленькая Пифия, послушайте, послушайте, чего вам скажет Пифия. Пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф.